В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 14 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Начался государственный визит Трампа в Китай. Ученые наблюдают примитивную галактику, существовавшую 13 миллиардов лет назад. По данным анализа, разлив нефти вблизи иранского острова Харк продолжается, но его масштабы, возможно, сокращаются. А сейчас обо всем подробнее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп начал свой государственный визит в Китай. В четверг у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что они обсудят ряд вопросов, в числе которых торговля, Тайвань и иранский конфликт. По прибытии Трампа в аэропорт молодежь размахивала флагами и скандировала «добро пожаловать». В аэропорту американского президента приветствовал

вице-председатель Хань Чжэнь. Как сообщил МИД КНР, Пекин рассчитывает расширить сотрудничество с Вашингтоном и уладить расхождения. МИД также заявил, что Пекин и Вашингтон будут добиваться стабильности во все более неустойчивом мире. Встреча на высшем уровне состоится в Большом доме народных собраний. Трамп заявил о намерении провести углубленные переговоры по Ирану, торговле и экономическим вопросам, включая снижение тарифов, а также по новым экономическим механизмам. По всей китайской столице усилены меры безопасности. Храм Неба, одна из известнейших достопримечательностей Пекина и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, закрыт для обычных посетителей. Американские и китайские лидеры посетят его в четверг перед государственным банкетом. В этом древнем храме китайские императоры проводили священные ритуалы и молились за обильные урожаи. Как отмечает одно из сингапурских СМИ, данное место могли выбрать с учетом религиозности Трампа. В 2017 году, во время предыдущего визита в Китай при первом сроке своего президентства, Трамп побывал в запретном городе. Группа ученых сообщила, что с помощью космического телескопа ей удалось наблюдать самую химически примитивную из обнаруженных на сегодняшний день галактику, в которой происходило звездообразование. В состав международной группы входят исследователи из Университета Канадзава в Японии и Национальной астрономической обсерватории Японии. С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба они исследовали свет, который испускала ультраслабая галактика Rap-1b 13 миллиардов лет назад, или через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Ученые утверждают, что свет от тусклой галактики был усилен в результате эффекта, называемого гравитационным линзированием, при котором свет от нее становится ярче после прохождения вблизи огромного скопления галактик. Они утверждают, что после более чем 30 часов наблюдений подтвердили, что содержание кислорода в этой галактике было самым низким среди всех когда-либо наблюдавшихся галактик. Считается, что тяжелые элементы, такие как кислород, практически отсутствовали во Вселенной вскоре после Большого взрыва, но их количество постепенно увеличивалось. Доцент университета Канадзава Накадзима Кимихико заявил, что это исследование помогает объяснить, как элементы, приведшие к появлению человека, формировались и накапливались в космосе. Новый метод лечения дает надежду пациентам с болезнью Паркинсона в Японии. Скоро они получат возможность впервые в мире лечиться с использованием выращенных в лаборатории клеток на средства национальной системы медицинского страхования. Препарат Амчепри выпускает японская фармацевтическая компания Sumitomo Pharma. В нем используются нейтральные ткани, получаемые из индуцированных плюрипатентных стволовых клеток или iPS-клеток. Этот метод лечения предназначен для восстановления моторных функций у людей с болезнью Паркинсона. В ходе клинических испытаний с участием 7 таких пациентов у некоторых произошло улучшение моторики. Медицинские власти приняли решение распространить на Амчепри покрытие общественной системы медицинского страхования. Стоимость одного лечения установлена на уровне около 55 миллионов 300 тысяч йен или около 350 тысяч долларов. Финансовое бремя для пациентов резко снизится благодаря системе, ограничивающей сумму ежемесячных медицинских расходов, оплачиваемых непосредственно пациентом. Компания-производитель рассчитывает, что лечение начнется приблизительно осенью этого года. По ее прогнозам, к 2035 финансовому году данным методом лечения будут пользоваться около 130 пациентов в год. Спутниковые снимки, проанализированные японской компанией, указывают на то, что вероятный разлив нефти, обнаруженный у иранского острова Харк, возможно, все еще продолжается, но, судя по всему, его масштабы сокращаются. Этот остров, расположенный в глубине Персидского залива, является одним из крупнейших в мире центров экспорта нефти. На него приходится 90% экспорта иранской сырой нефти. Информационное агентство Associated Press сообщило, что согласно экспертному анализу спутниковых снимков, предоставленных Европейским космическим агентством, по состоянию на пятницу прошлой недели нефтяное пятно распространялось у берегов острова Харк. По оценкам, разлилось около 80 тысяч баррелей нефти. Японская компания Rich Eye по анализу данных использовала искусственный интеллект для изучения спутниковых снимков, сделанных со 2 по 12 мая.
Предполагаемый разлив нефти на снимках виден как красное пятно. Анализ показывает, что по состоянию на прошлую среду у западного и южного побережья острова произошел масштабный разлив нефти. По всей видимости, к понедельнику нефтяное пятно сместилось более чем на 30 километров к югу. Спутниковые снимки, сделанные в понедельник и вторник, также показывают, что у восточного побережья острова образовалось новое нефтяное пятно. Это говорит о том, что разлив нефти, возможно, продолжается, хотя его масштабы в целом уменьшаются. Причиной разлива, которая в настоящее время неизвестна, могло стать либо нападение, либо неисправность нефтехранилища. В условиях сохраняющейся напряженности в Иране усилия по улучшению ситуации с разливом нефти, как ожидается, будут затруднены, что вызывает опасения по поводу воздействия на окружающую среду. Исполнительный директор компании Rich Eye Хатакаяма Ваку заявил, что разливы нефти, как известно, наносят серьезный ущерб экосистемам в непосредственной близости. Он добавил, что его компания продолжит мониторинг нефтяного пятна, что, по его мнению, является важной задачей. Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства JAXA сообщает, что ведется подготовка к возобновлению запланированного запуска ракеты H-3 10 июня после устранения причин неудачи предыдущей попытки. Запуск 8-й ракеты H-3 в декабре прошлого года не удался из-за проблемы с опорной конструкцией полезной нагрузки. Руководитель проекта JAXA Арита Макото выступил на пресс-конференции в Токио в среду. Он заявил, что конструкция опоры полезной нагрузки была скорректирована и протестирована, чтобы подтвердить ее способность выдерживать нагрузку. JAXA заявляет, что 6-я ракета H-3, запуск которой запланирован на следующий месяц, представляет собой новый испытательный образец Тип-30, не использующий ускорители. Вместо спутника она будет нести металлические конструкции. К конструкциям будут прикреплены адаптеры для установки 6 сверхмалых спутников, разработанных Токийским научным институтом, университетом Сидзуока, компанией из префектуры Тотиги и другими организациями. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Асакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Асакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэ-дори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Кону тишац мите? Нинджа тэ кайте ару. Ниндзя!
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム? お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.
0: Давайте разберем его по фразам.
1: Мия говорит там.
2: この Tシャツ見て.
0: Посмотри на эту футболку.
2: Ниндзя ты кайтару.
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.
2: А, ниндзя!
0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушкам.
3: いらっしゃいませ.
0: Могу ли я помочь?
1: Там спрашивает.
2: すみません. お守りはありますか?
0: Да, прошу прощения. У вас есть амулеты?
1: Продавец отвечает.
3: ちょっとここにはありませんね.
0: Простите, но у нас они не продаются.
1: Мия говорит там.
2: Там? お守りはお寺にあるよ.
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
2: お寺ですか?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
2: Икимасё.
0: Пойдем.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тишац мите? Ниндзя тэ кайте ару. А, ниндзя!
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム? お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
2: お守りはありますか?
0: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в масс-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
1: Послушайте и повторите.
4: Аримаска. Омамори ва аримаска. Омамори ва аримаска.
0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
5: Сумимасен, чизу ва аримаска?
6: Хай, кочира десу.
0: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
5: Сумимасен, чизу ва аримаска?
1: Прошу прощения, у вас есть карта?
0: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». Чидзу – это карта. Сотрудник отвечает.
2: Хай, кочира десу.
1: Да, вот она.
0: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. У нас нет карт. Аримасен. Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. Чотто. Или в форме извинения. Сумимасен.
1: Послушайте и повторите.
4: Чидзу ва аримасу ка? Сумимасен. Чидзу ва аримасу ка?
0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это?
4: Сенсу. Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
2: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? すみません。センスはありますか?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
4: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
0: Попробуйте.
5: すみません. Ниндзя но тисяцу ва аримасу ка? すみません. Ниндзя но тисяцу ва аримасу ка?
1: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.

0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
1: Ирасяймасе.
0: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?». Добро пожаловать. Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
2: Послушайте, как разные люди произносят ее.
3: Ирасяймасе.
4: Ирасяймасе.
3: Ирасяймасе.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
5: Коно ти-шерт мите. Ниндзя тэ кайте ару. А, ниндзя.
1: Ирасяймасе.
5: Сумимасен. О мамори ва аримасу ка?
6: Чотто коко ни ва аримасен не.
5: Даму, о мамори ва о тера ни ару йо. О тера десу ка? Икимашё.
2: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
0: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сенсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
2: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
0: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
2: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
0: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сенсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.